0: finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.

0: kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Спланируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
1: Жизнь возвращается в город. 17

0: Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Касинукай. Выгодные цены каждый день. Триммер Makita с аккумулятором и зарядным устройством 179 евро. Сахар 1 килограмм. Всего 69 центов. Хризантема 40 сантиметров. 4,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
0: TET Plus. Tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
6: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Medus на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.

0: Сен, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Предложение супервыходных в Лидл с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Лидл Плюс скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Лидл стоит того.
2: Теперь в Викенд школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml 2,29 €. Un tortes taburadze šokolādes satīns 750 gramu 12,99 €.

0: Крутые новости. Победитель Latvia's Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатве 96 и Краста 42.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Life Sucked копа ар Спортланд. Сагатавоясь яунайай сезонай, он извелес стилигас Nike, Adidas,

Встречаем выходные! В магазинах Мега до 31 августа особые цены с Мега Дрогс. Копченая курица Тяково 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мега Дрогс. Для друзей дружеские цены.

0: Portland, esi pirmais.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost! Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.

0: Теперь в Weekend на новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: 39 евро до 30 августа на airbaltic.com. Крутые новости. Победитель Latvia's Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

Стилистичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро.

0: Женский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И охлажденный цыпленок 1 килограмм 2,59. Lidl стоит того.

0: особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
1: Elvī zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļa slāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo

Встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая курица Тяково 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Теперь в уикенд школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%.

0: kas rūpējas par mājas drošību, daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драугс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko?

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Крутые новости. Победитель «Латвия с года Авто» Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу, только в Авто Браво Моторс. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Авто Браво ЛВ и ждем в гости в салоне на Карле Улманя Гатва 96 и Краста 42.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Дрогс. Копченая курица Тяково 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Размер имеет значение.
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Латвийсмайзнекс Лейлмайзе имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Лейлмайзе и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. Лейлмайзе. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Теперь Weekend. На новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Топ-радио Уикенд.
1: Салют, Топ-радио, мы дуэт Свенки Тюнс, и это Шоуленд. Еженедельное часовое радио-шоу.
2: Here we go! Welcome!
3: Welcome!
4: Bienvenue!
5: Salut, bonne.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.